0: Оставшая колонна ФСБшных кабинетов взрывается окна. Сутки суд за красными стенами. На это объявляет обор в системе. А также на рассвете не стану возражать. За нашу свободу хлыстом карать.
1: Святая Мадонна научит нас драться. Феминистка Магдалина пошла на демонстрацию.
2: Бунт России!
3: Харизма протеста!
2: Бунт России!
3: Путин застал!
2: Бунт России!
3: Мы существуем!

сплетения! Пришло время подрывного столкновения! Стая, сук, таксистского режима просит прощения от имени!